0: Шее.
1: Разом с Блиц ФМ.
2: Перестань пить, пираты, до нас ключи. Не звони.